0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

В любое время, в любом месте золотые хиты на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Уведомления о подписании договоров кредита и займа начнут приходить в личный кабинет на госуслугах. Новая мера поможет повысить осведомленность граждан о возникших долговых обязательствах, а также позволит заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит или займ на его имя оформили мошенники. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Также банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года должны будут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй. МЧС опубликовала видеоинструкцию на случай ракетной опасности в Волгограде. В коротком ролике дан алгоритм действий, которые необходимо выполнять после получения предупреждения экстренных служб. Спасатели рекомендуют сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также по возможности закрыться в глухом помещении. При наличии укрытий рядом необходимо спускаться в них. Это могут быть метро, подвал, паркинг или подземный переход. Оставаться на открытой местности нельзя, также волгоградцев призвали не пытаться уехать от опасности на автомобиле, пишет «Высота 102». За столкновение трех судов на Цимлянском водохранилище будут судить помощника капитана. По версии следствия, один из старпомов допустил критические нарушения правил безопасности движения на воде. Ущерб от столкновения трех теплоходов превысил 4 миллиона рублей. Материалы дела рассмотрит Калачевский районный суд. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Среда сегодня, 22 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
4: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Москва не планирует контакты с новым премьером Великобритании Энди Бернамом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также, по словам официального представителя Кремля, в Москве обратили внимание на заявление нового главы британского правительства о безоговорочной поддержке Украины. Жара до плюс 38 придет в Волгоградскую область сегодня. Также в регионе прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди. В самом Волгограде день обещают ясным и сухим. В столице региона синоптики на сегодня обещают плюс 34, плюс 36. Риск заражения кишечной инфекцией при купании в море ниже, чем при купании в пресном водоеме, заявили врачи. Соль и йод мешают бактериям размножаться. В пресной воде, особенно в застойных теплых водоемах без сильного течения, условия для ряда патогенов оказываются достаточно комфортными. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Какой надежный кирпич для дома?
6: Конечно же, это «Строма».
7: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на великолепный концерт под названием «Симфония в парке при свечах» 23 июля в Волгоградском амфитеатре для зрителей старше 6 лет. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. Профилактику гибели детей на водоемах обсудили в Волгограде чиновники и спасатели. По данным МЧС региона, к середине июля уровень детской смертности на воде уже достиг показателей аналогичного периода прошлого года. 3 ребенка утонули, и во всех случаях причиной трагедии оказалась беспечность взрослых. Представители МЧС предложили усилить инструктажи отдыхающих, а также усилить контроль за местами отдыха у воды по всей территории Волгоградской области. Количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов выросло в Волгоградской области. Ранее сообщалось о 3 жителях, которые заразились клещевым боррелиозом, а также об одном заболевшем лихорадкой западного Нила. Еще у 2 была диагностирована крымская геморрагическая лихорадка. Недавно стало известно о 2 случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Напомню также, что переносчиками лихорадки западного Нила являются комары, а крымской геморрагической лихорадкой можно заразиться от клещей. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепного настроения. Меня зовут Филипп Леонидов. К музыке мы очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
7: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Сегодня пятница, 22 июля на календаре. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось в восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологии. Логических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья.

0: качестве специалист.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
2: 543-00. Потолкуйте с нами.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе утро всем. И мне звонят по телефону 591105. Радио «Спутник». Алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня пятница, к сожалению.
0: Каким грустным даже голосом вы говорите об этом, а как зовут вас?
1: Анна.
0: Анна, очень приятно. Ну что ж, Анна, я поздравляю вас, все правильно вы сказали. Ну, хотя бы радую, да, уже середина рабочей недели, то есть пятница где-то уже не за горами. Да, и Анна, именно вы сегодня самые внимательные оказались, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на прекрасный концерт под названием «Симфония в парке». Мои поздравления.
1: Спасибо вам большое.
0: Я напомню, концерт пройдет 23 июля в 20:00 для зрителей старше 6 лет. Спонсор ООО «Люмисфера».
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Самолетам ограничили высоту подлета к Москве. Это сделала Росавиация. Кроме отметки в 4900 метров, ведомство также запретило транзитные пролеты через воздушное пространство столичных аэропортов. Ограничения продиктованы соображениями безопасности, пишет «Коммерсант». Жара до плюс 38 придет в Волгоградскую область сегодня. Также в регионе прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди. В самом Волгограде день обещают ясным и сухим. В столице региона синоптики на сегодня обещают плюс 34, плюс 36. Apple начнет сдавать свои устройства в аренду для повышения продаж. Специальная программа будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad, а также Apple Watch. Пользователи смогут досрочно заплатить за устройство и перейти на новую модель до окончания действия договора, пишет Bloomberg. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу: город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377, в Волжском 205-255.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы скручены из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру, но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Уведомления о подписании договоров кредита и займа начнут приходить в личный кабинет на госуслугах. Новая мера поможет повысить осведомленность граждан о возникших долговых обязательствах, а также позволит заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит или займ на его имя оформили мошенники. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Также банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года должны будут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй. МЧС опубликовала видеоинструкцию на случай ракетной опасности в Волгограде. В коротком ролике дан алгоритм действий, которые необходимо выполнять после получения предупреждения экстренных служб. Спасатели рекомендуют сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также по возможности закрыться в глухом помещении. При наличии укрытий рядом необходимо спускаться в них. Это могут быть метро, подвал, паркинг или подземный переход. Оставаться на открытой местности нельзя, также волгоградцев призвали не пытаться уехать от опасности на автомобиле, пишет «Высота 102». За столкновение трех судов на Цимлянском водохранилище будут судить помощника капитана. По версии следствия, один из старпомов допустил критические нарушения правил безопасности движения на воде. Ущерб от столкновения трех теплоходов превысил 4 миллиона рублей. Материалы дела рассмотрит Калачевский районный суд. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе утро всем. Меня зовут Леонид Филиппов. Ну и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 56% из нас стараются это как-то замедлить. Как вы думаете, о чем идет речь? 56% из нас стараются это как-то замедлить. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. 56% из нас стараются это как-то замедлить. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем и великолепного настроения. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. 56% из нас стараются это как-то замедлить. Ну, вернее сказать, наступление этого. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
4: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 260539, 260539.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 56% из нас стараются это как-то замедлить. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро, да, слушаю вас.
1: Мы думаем, это время. Ну и старость, может быть.
0: А, ну наступление старости, ага. Вот такая вот у вас версия, а как зовут вас?
1: Лилия.
0: Лилия, очень приятно. Ну что ж, Лилия, принимайте мои поздравления. Абсолютно вы правильно вот так вот быстро ответили на невероятный вопрос. Действительно, наступление старости — это данные ВЦИОМ, но мужчины и женщины замедляют старость по-разному. У мужчин это ЗОЖ и медицинская профилактика, а женщины чаще выбирают косметологию и лекарственные препараты. Ну что ж, Лилия, большая вы молодец. Молодец, забирайте честно заработанный приз. Это пара билетов на замечательную выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Спасибо огромное.
0: Хорошего дня, и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многое другое. А ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор ИП Шанаян Вазген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Американская сторона хотела бы видеть Владимира Путина на саммите G20, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердеев. Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства полезным. Дипломата цитирует «Коммерсант». Ранее стало известно, что Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТС в ноябре. Уникальное озеро Цаца начнут восстанавливать в этом году. Проект обводнения профинансирует областной и муниципальные бюджеты. В общей сложности на работы будут выделены 12 миллионов, пишет КП «Волгоград». Ранее с жалобами на пересыхающее озеро жаловались местные жители. Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины с начала года выросла почти на 8%. По данным Роспродсоюза, сумма теперь составляет 8107 рублей 15 копеек. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске. Как сообщил в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, помощь пострадавшим оказана амбулаторная, госпитализация никому не потребовалась. После атаки дрона на логистическом центре начался пожар, идет его тушение. Также возгорание на складе Wildberries тушат и в Краснодаре. Логистическая структура тоже была атакована минувшей ночью беспилотниками. МЧС опубликовала видеоинструкцию на случай ракетной опасности в Волгограде. В коротком ролике дан алгоритм действий, которые необходимо выполнять после получения предупреждения экстренных служб. Спасатели рекомендуют сохранять спокойствие, не подходить к окнам, а также по возможности закрыться в глухом помещении. При наличии укрытий рядом необходимо спускаться в них. Это могут быть метро, подвал, паркинг или подземный переход. Оставаться на открытой местности нельзя, также в волгоградцев призвали не пытаться уехать от опасности на автомобиле, пишет «Высота 102». За столкновение 3 судов на Цимлянском водохранилище будут судить помощника капитана. По версии следствия, один из старпомов допустил критические нарушения правил безопасности движения на воде. Ущерб от столкновения 3 теплоходов превысил 4 миллиона рублей. Материалы дела рассмотрит Калачевский районный суд. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета «Ру», это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате с Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО специализированный застройщик компании Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале наш.com.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
4: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальяри коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
4: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 50.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Самолетам ограничили высоту подлета к Москве. Это сделала Росавиация. Кроме отметки в 4900 метров, ведомство также запретило транзитные пролеты через воздушное пространство столичных аэропортов. Ограничения продиктованы соображениями безопасности, пишет «Коммерсант». Жара до плюс 38 придет в Волгоградскую область сегодня. Также в регионе прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди. В самом Волгограде день обещают ясным и сухим. В столице региона синоптики на сегодня обещают плюс 34, плюс 36. Apple начнет сдавать свои устройства в аренду для повышения продаж. Специальная программа будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad, а также Apple Watch. Пользователи смогут досрочно заплатить за устройство и перейти на новую модель до окончания действия договора, пишет Bloomberg. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы скручены из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Минцифра представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили коммерсанту в Минцифры. Жителям Дзержинского района Волгограда сделали перерасчет за горячую воду. Причиной оказались длительные отключения потребителей. Сумма перерасчета за июнь составила более 1 800 000 рублей. В Госжилинспекции напомнили, что допустимая продолжительность перерыва горячего водоснабжения составляет не более 8 часов суммарно и в течение одного месяца, а также не более 4 часов единовременно. Если эти нормативы были превышены, то потребители имеют право требовать перерасчета начислений, пишет «Волгоградская правда». Энергетики сегодня возобновили отключение в Светлоярском районе Волгоградской области. 22 июля работы на ЛЭП продолжились. В зоне отключения 7 сел и 4 поселка, а также станция Чепурники. Вернуть свет в дома жителей обещают к 18:00. Вчера в Светлоярском районе были аналогичные ограничения. Будут ли сегодняшние отключения света последними, энергетики пока не уточняют. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционером. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых. Это школы и торговые центры, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 78.55.

0: евро 89,76.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома. Тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Самолетам ограничили высоту подлета к Москве. Это сделала Росавиация. Кроме отметки в 4900 метров, ведомство также запретило транзитные пролеты через воздушное пространство столичных аэропортов. Ограничения продиктованы соображениями безопасности, пишет «Коммерсант». В Волгограде за выходные у владельцев изъяли лодку и гидроцикл. В случае с лодкой у ее владельца не было прав на управление, судно не было зарегистрировано. Кроме того, собственник оказался в момент проверки пьян. Гидроцикл изъяли у водителя за отсутствие регистрации маломерного судна, пишет «Высота 102». Apple начнет сдавать свои устройства в аренду для повышения продаж. Специальная программа будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad, а также Apple Watch. Пользователи смогут досрочно заплатить за устройство и перейти на новую модель до окончания действия договора, пишет Bloomberg. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Хозер и Аэросмит и в самом начале «Bad Boys Blue».
1: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509 009. 509 009.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТА», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
3: Волгоград, Чанган, центр «Арконт» открыт.
4: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган, центр «Арконт» на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концепт СТА» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр «Арконт» по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Хозьер». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Джо Кокер, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Профилактику гибели детей на водоемах обсудили в Волгограде чиновники и спасатели. По данным МЧС региона, к середине июля уровень детской смертности на воде уже достиг показателей аналогичного периода прошлого года. 3 ребенка утонули, и во всех случаях причиной трагедии оказалась беспечность взрослых. Представители МЧС предложили усилить инструктаж отдыхающих, а также усилить контроль за местами отдыха у воды по всей территории Волгоградской области. Количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов выросло в Волгоградской области. Ранее сообщалось о 3 жителях, которые заразились клещевым боррелиозом, а также об одном заболевшем лихорадкой западного Нила. Еще у 2 была диагностирована крымская геморрагическая лихорадка. Недавно стало известно о 2 случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Напомню также, что переносчиками лихорадки западного Нила являются комары, а крымской геморрагической лихорадкой можно заразиться от клещей. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный «Робокоп» возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового «Робокопа» пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект.

0: Это Шон Мендес и Камила Кабелло с песней «Синьорита». Не знаю, как этим летом, но в прошлом году летом Шон Мендес сменил большой город на небольшую деревушку, где живет не больше 200 человек, так сказать, устал от большого города и решил немного отдохнуть. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 22 июля. Если у вас вдруг в разгар рабочей недели не получается сменить большой город на небольшую спокойную деревушку, ничего страшного. В эту среду уже можно планировать предстоящие выходные и строить планы никто не запретит. Впереди у нас Виагра с песней «Не оставляй меня, любимый». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Viagra, а впереди у нас свежий хит Милен Фармер «C'est à qui le tout». Ну а прямо сейчас узнаем, когда люди начали возделывать розы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, а в разгар рабочей недели это очень и очень важно. Тем более, что музыка как будто бы намекает, что она с нами. Впереди у нас замечательный хит «I love you, baby». Ну а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Верховный суд России разрешил автомобилистам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Свердловской области, которому выписали штраф за отсутствие бумажного полиса, хотя онлайн-страховка оформлена была. С сегодняшнего дня, 21 июля, в Волгограде в тестовом режиме начинает работать парковка вместо прежней на привокзальной площади. Режим предусматривает возможность оплаты парковочного места, но штрафные санкции в случае неоплаты пока применяться не будут, указано на сайте парковки Волгограда, пишет «Высота 102». Более 14300 волгоградцев пришли накануне на первую в сезоне домашнюю игру «Ротора» против СКА «Хабаровск», пишет «Комсомольская правда». Напомню, «Ротор» одержал победу 1-0 после поражения в Нижнем Новгороде и победы в Волгограде. У «Ротора» 3 очка. ФИФА проведет расследование поведения сборной Аргентины после проигрыша испанцам в финале Мундиаля. Несколько аргентинских футболистов напали на соперников, а также повернулись спиной к пьедесталу, когда сборная Испании получала трофей, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов и настоящие музыкальные звезды: Робби Вильямс, Брайан Адамс и уже скоро Мадонна с песней «La Isla Bonita».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «Есмострой» строила. Они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
9: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: завершении золотой коллекции этого часа немного про чувства. Это Робби Вильямс и песня «Фил». А что касается чувств, у нас впереди подборка из 5 песен только про любовь. Какие-то чувства, я думаю, лишний раз говорить не стоит. 5 песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз «Блонкер» и мелодия «Сайдвок-кафе».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 42.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Бизнес предупредил о возможных осенних банкротствах при отказе ЦБ снижать ключевую ставку. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, риски связаны с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. Это сжатие спроса при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. В особо уязвимом положении, по словам президента РСПП, оказались импортозамещающие проекты. В начале прошлой недели Александр Шохин призвал Банк России не повышать на заседании ключевую ставку из-за роста цен на топливо, напоминает «Коммерсант». Губернатор Андрей Бочаров принял участие в расширенном заседании коллегии Главного управления МВД по Волгоградской области. Руководство региона и правоохранители обсудили результаты совместной работы и задачи на текущий период. Глава региона отметил, что в Волгоградской области сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация, а также поблагодарил правоохранителей за обеспечение комплексной безопасности региона. В числе приоритетов работы волгоградской полиции до конца года Андрей Бочаров назвал обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической защищенности территории, жителей, а также объектов инфраструктуры, пишет «Высота 102». В центре Волгограда больше 20 объектов в прибрежной зоне получили статус памятников. Строения и руины связаны с событиями Сталинградской битвы. В приказе областного комитета госохраны объектов культурного наследия, например, названы руины мельницы Груденина, дом Павлова, а также бронекатер БК-13 и другие памятники. Все они вошли в состав достопримечательного места героической обороны Сталинграда. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами. Интерес к таким перелетам вырос этим летом на 4%. Pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки от перелета до выбора места проживания. И такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до предполагаемой поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Оказалось, что в лидерах по путешествиям с хозяевами собаки, а кошек перевозят почти на 40% реже. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
0: Реклама.
4: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Можно устраиваться поудобнее, потому что впереди 20 минут прекрасной романтической музыки. Сегодня 5 песен любви открывают «Елка» с песней «Нечего терять». Чуть раньше у нас «Энигма», а прямо сейчас «Рэймон». «Тунайт».

0: Пять песен о любви на радио «Спутник».
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: где бы вы ни находились, пять песен любви нас радуют каждый день, и начинаются они в 13.05. Только что Рэй Энтони Донт и чуть раньше Глен Медейрос о том, что ничто не изменит мое отношение к тебе, nothing gonna change my love for you. Ну и к пяти песням любви, конечно же, вернемся обязательно, но завтра в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам, впереди у нас Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
6: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: У каждой песни свое настроение, свой собственный вайб. И уже скоро можно почувствовать будет бразильский карнавал, ну или как минимум танцевальное настроение, потому что впереди бразильский диджей и продюсер Алок и соул-певец Халид. Их совместная новая работа «Dive Into Me». А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Клеменс фон Гёце вступил в должность посла Германии в Москве. Дипломат выполняет свои обязанности с понедельника 20 июля. Об этом сообщили коммерсанту в дипмиссии. До своего назначения в Москву фон Гёце был послом Германии в Израиле, Китае, а также Японии и Мексике. Музей-заповедник «Сталинградская битва» с 24 июля меняет график работы. Экскурсия по Мамаеву кургану продолжится ежедневно и без выходных, пишет блокнот «Волгоград». Музей-панораму можно будет посетить с понедельника по пятницу и в воскресенье с 10 утра до 6 вечера. До 20.00 музей будет работать по субботам. Житель Японии при восхождении на гору Фудзи дважды вызывал спасателей, потому что устал. Первый раз восходитель попросил помощи, чтобы дойти до горной хижины. Отдохнув там, он решил спуститься с горы, но прошел только 400 метров. Прибывшим на помощь спасателям он заявил, что слишком устал, чтобы двигаться, пишет газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске «Anastasia». Чуть раньше у нас Элтон Джон, а откроют золотую коллекцию Адриана Челентано «Иль темпо се не ва».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Нежданова.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Anastasia, прекрасный пример и трудолюбия, и жизнелюбия, и ее песня Sick and Tired в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас армия любовников, Obsession, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса Света».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
6: 540-300. Потолкуйте с нами!
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Жителям Краснодара из-за пожара на складе Wildberries рекомендовали не гулять на улице и не проветривать помещения. В Роспотребнадзоре сообщили об имеющихся рисках для здоровья при нахождении на открытом воздухе. При необходимости выйти на улицу жители города просят использовать респираторы и защитные маски, пишет агентство ТАСС. Возгорание после атаки беспилотника тушит более сотни человек. Также представители МЧС привлекут для борьбы с огнем вертолет. Жителям Дзержинского района Волгограда сделали перерасчет за горячую воду. Причиной оказались длительные отключения потребителей. Сумма перерасчета за июнь составила более 1 800 000 рублей. В Госжилинспекции напомнили, что допустимая продолжительность перерыва горячего водоснабжения составляет не более 8 часов суммарно и в течение одного месяца, а также не более 4 часов единовременно. Если эти нормативы были превышены, то потребители имеют право требовать перерасчета начислений, пишет «Волгоградская правда». Энергетики сегодня возобновили отключение в Светлоярском районе Волгоградской области. 22 июля работы на ЛЭП продолжились. В зоне отключения 7 сел и 4 поселка, а также станция Чепурники. Вернуть свет в дома жителей обещают к 18:00. Вчера в Светлоярском районе были аналогичные ограничения. Будут ли сегодняшние отключения света последними, энергетики пока не уточняют. Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о криптовалюте. Документ предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов. Мягкий режим предусмотрен только для участников внешней экономической деятельности, пишет «Коммерсант». Главное опасение бизнеса связано с санкционными рисками. Операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов. Ограничения также коснутся и физлиц, которым разрешат покупать криптовалюту не более чем на 300 000 в год через одного посредника. Лучшими городами для культурного отдыха в России назвали Москву, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, а любителям реконструкции и ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Не в каждой песне есть летнее настроение, но в этом танцевальном хите его хоть отбавляет. Только что Мэдисон Марс, New Vibe Who Dis. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам. Сегодня среда, 22 июля, лето продолжается, а мы слушаем прекрасную музыку и немного думаем о будущем. У нас впереди группа Сплин, песня «Романс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Алекс Уоррен и музыкальная новинка этого года «Fever Dream». Кстати, в этом году очень много свежих хитов появилось накануне летнего сезона, накануне отпусков. Кого-то сейчас эти песни сопровождают исключительно на отдыхе. Кстати, в 26-м году самый выгодный месяц с точки зрения сохранения зарплаты – это как раз июль, 23 рабочих дня. У нас впереди Майкл Джексон, «Human Nature», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkadom.rf.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

прекрасная музыка, которая нас сопровождает и на работе, и на отдыхе. Вот не зря я вспоминал минут 10 назад про отпуска. У нас впереди Дуа Липа, которая сейчас находится в Италии. У нее медовый месяц. Свадьба была у нее 31 мая. Пожелаем Дуа Липе, как говорится, всего хорошего. И послушаем ее песню «Гудини». А сейчас у нас новости.

0: Здравствуйте. Главы дипведомств России и США встретятся завтра в Маниле, где проходит мероприятие АСЕАН. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что поинтересуется у Марко Рубио позицией, которую США сейчас занимают по украинскому урегулированию. По словам главы МИД России, встреча с госсекретарем США в любом случае полезна, пишет «Коммерсант». Защитник «Ротора» Егор Данилкин попал в символическую сборную первой лиги по итогам второго тура. На Волгоград-арене в понедельник команда выиграла у СКА «Хабаровск» со счетом 1-0. В следующем туре «Ротор» на выезде сыграет с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Матч состоится 27 июля. Мужчины в России не стесняются признавать, что неправы, об этом заявили психологи. Около 40% опрошенных экспертами заявили, что видят в ошибках инструмент саморазвития. Каждый пятый считает, что промахи – это часть жизненного пути, пишет Газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Мы с вами дождались последней четверти часа, а значит, дождались и тройки песен золотой коллекции. Скоро послушаем Дэвида Шарве, Тен Шарп с песней «You», а откроют золотую коллекцию песни для тех, кому мало солнца, мало лета, «Sunshine Reggae».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
7: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотой коллекции этого часа Дэвид Шарве, Leap of Faith. Уже скоро будет дождь в исполнении Мариуса и Джулия. Нас ждет танцевальное настроение уже совсем скоро. А еще у нас по плану инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов. Жан-Мишель Жар, Oxygen.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минцифры представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили коммерсанту в Минцифры. Дожди с грозами придут в Волгоград и область в ближайшие два дня. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными и незначительно собьют жару, которая установилась в регионе. Завтра, 23 июля, дожди возможны в самом Волгограде. Дневные температуры при этом составят от плюс 31 до плюс 33. В пятницу, 24 июля, в Волгограде к грозе и ливню присоединится и порывистый ветер силой до 20 метров в секунду. Днем при этом синоптики обещают плюс 34. Выходные начнутся с экстремальных температур в плюс 37 и плюс 38 градусов, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Мошенники чаще всего представляются волгоградцам пенсионными и социальными службами. Объем заблокированных звонков проанализировали сотовые операторы. На втором месте попытки аферистов представиться сотрудниками госорганов, служб доставки или маркетплейсов. Постоянными среди блокировок при этом остается предложение дополнительного заработка или инвестиций. Чаще всего мошенники пытаются дозваниваться женщинам старше 65 лет, которые уже получают пенсию, пишет «Высота». Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционером. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых. Это школы и торговые центры, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 78,55, евро 89,76.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3-8 метров в секунду, ночью +23-25, днем +26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированная застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

Это, конечно, не совсем дискотека, но что-то похожее. People Disco Machine, песня Substitution. Главное, чтобы песня прозвучала вовремя, а не ночью, когда все спят. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 22 июля. Смотрим вперед. А впереди у нас Леонид Агутин и Анжелика Варум. Королева.

0: А это Шабузи, который дарит нам отличное настроение в песне «Слегка навеселе» или «Типси». Надеюсь, ваш сегодняшний день проходит успешно, удачно и в компании с отличной музыкой. У нас впереди что-то особенное. Это Рик Эсли, «Never Gonna Give You Up».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: приятно с помощью хорошей музыки создавать особую рабочую среду в эту среду. Впереди у нас ребята, которые работают в духе электроники. Послушаем дуэт «Клан Карусель» и песню под названием «Райд». А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что намерен затронуть тему украинского урегулирования на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Мы обсудим это и посмотрим, есть ли сейчас окно возможностей», цитирует СМИ руководителя американского дипведомства. Встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова должна состояться завтра. В Волгограде за выходные у владельцев изъяли лодку и гидроцикл. В случае с лодкой у ее владельца не было прав на управление, судно не было зарегистрировано. Кроме того, собственник оказался в момент проверки пьян. Гидроцикл изъяли у водителя за отсутствие регистрации маломерного судна, пишет «Высота 102». Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок. Об этом заявили в Российском Союзе туриндустрии. Прямых авиарейсов нет, а арабские перевозчики практически не предлагают удобных стыковок из-за кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнули в организации. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Энрике Иглесиас, Sixpence None the Richer и откроют золотую коллекцию Modern Talking.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
5: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Энрике Иглесиас. И угадайте, за какую сборную по футболу болели его дети. Скоро послушаем Pretenders I'll Stand By You. А еще у нас впереди Gypsy Kings, мелодия Микаэль.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится, ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов. По словам экспертов, встреча будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Рубио, анонсируя встречу, сказал: «Будем говорить с Лавровым об Украине. Только США могут сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса», цитирует госсекретаря БФМ. В Волгограде полицейские задержали магазинного вора, который украл из сетевого супермаркета колбасы на 11 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде», в региональном управлении МВД в полицию обратилась представительница магазина. Рассказала, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметила мужчину. Он стоял возле холодильного оборудования, сложил колбасу в сумку и прошел мимо кассы, не заплатив. Фигурантом оказался 48-летний волгоградец, ранее судимый. Мужчина признался в краже, объяснил, что часть похищенного он съел, остальное продал незнакомцу. Деньги потратил. По факту возбудили уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Жителям Дзержинского района Волгограда сделали перерасчет за горячую воду. Причиной оказались длительные отключения потребителей. Сумма перерасчета за июнь составила более 1 800 000 рублей. В Госжилинспекции напомнили, что допустимая продолжительность перерыва горячего водоснабжения составляет не более 8 часов суммарно в течение одного месяца и не более 4 часов единовременно. Если эти нормативы превышены, потребители имеют право требовать перерасчет начислений, пишет «Волгоградская правда». В Волжском открыли новую скульптуру. Она посвящена семейным ценностям. Автором стал известный волжский скульптор Николай Карпов. Памятник представляет собой супружескую пару с двумя детьми. Скульптуру «Семья. Малая церковь» торжественно открыли в день города у храма святых новомучеников и исповедников российских на территории больницы скорой помощи. Автором идеи памятника стал настоятель прихода иерей Иоанн Стукалин. Кола Zero ускоряет старение мозга. Как сообщают телеграм-каналы со ссылкой на издание Science Daily, эксперимент длился более 8 лет. В исследовании приняли участие более 12 тысяч человек. Люди, которые пили больше напитков с искусственными сахарозаменителями, теряли память и умственные способности на 62% быстрее остальных. Специалисты настоятельно призывают задуматься над этим любителей газировок с сахарозаменителями. Доллар 78.55, евро 89.76.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это «Альма» о том, что лето у каждого свое, и лето бывает разным. «Самма реали хёртас». С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения в эту среду. У нас впереди группа «Звери» и песня «Напитки покрепче».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
7: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «Есмострой» строила.
8: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Нас сопровождает прекрасная музыка, а только что Оливия Дин и песня «So Easy» — «Так легко». Если вы вдруг сегодня загружены работой очень сильно, в принципе, есть тому объяснение, потому что сегодня отмечается День трудяги, но даже самому важному трудяге на работе нужен перерыв, хотя бы сегодня. У нас впереди Джордж Майкл и песня «Faith».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Разбуди меня.
1: Хорошая музыка с нами всегда. Если ваш сегодняшний день проходит, скажем так, играючи, все равно вечер рабочего дня, особенно летом, это прекрасное время, и мы к нему уверенно движемся. У нас впереди Дункан Лоуренс и песня, которую можно перевести как «Игра». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Минтруде России назвали три профессии, высокий спрос на которые сохранится как минимум до 2032 года. Это агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

0: В Граде задержали 53-летнего мужчину по делу о дискредитации армии. Он разместил в сети видеоматериалы, которые, по данным следствия, дискредитировали российские вооруженные силы. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, пишут новости Волгограда. 110 малышей родились за неделю в Волгоградском перинатальном центре номер 2. Мальчиков снова больше 60 и 50 девочек. Среди новорожденных за неделю было сразу 3 двойни, пишут Горвести. Арнелла Мути станет россиянкой. Итальянская актриса вместе с дочерью певицы Найки Ривелли подала заявление на получение гражданства России. По их словам, у них есть русские корни, и они хотят купить недвижимость в Санкт-Петербурге или Москве, пишет РИА. Елена Пипи, служба информации.
1: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 23-25, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: «Маятник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске мощный хит Nickelback, чуть раньше Celine Dion «Because You Loved Me», а откроют золотую коллекцию Beach Boys «California Dreamin'».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
6: Золотая коллекция «Малахит». Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Nickelback If Today Was Your Last Day. С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка Джаспер Форкс и мелодия River Flows in You.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Госдума приняла ряд законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятые, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления и регистрации транспорта, откажут в кредитах и займах, им также не будут выдавать лицензии и аккредитации, запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему программному обеспечению для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Министерством юстиции, сообщает РИА Новости. Центральный суд Волгограда продлил содержание под стражей Виталию Кошелеву. Как сообщили в суде, журналист, задержанный за шантаж, останется в СИЗО до 23 сентября. Кошелев – фигурант громкого дела о вымогательстве. Вместе с коллегой Алексеем Серовым он был задержан 25 марта этого года. По версии следствия, Кошелев был администратором анонимного телеграм-канала, где минувшей весной стали появляться публикации про главврача поликлиники, явно оскорбляющие достоинство и подрывающие деловую репутацию руководителя. Как выяснилось, журналисты требовали у врача деньги, чтобы остановить поток негатива. В деле фигурирует сумма более 1 000 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На что волгоградские родители тратят материнский капитал? Об этом рассказал соцфонд. Как выяснилось, почти 1800 семей с начала года решили на эти деньги улучшить жилищные условия. Более половины из них купили квартиру в ипотеку, потратив мат-капитал на первый взнос или закрытие части долга. 34 жителей региона вложили пособие в долевое строительство или жилищный кооператив. 2 семьи выбрали компенсацию за уже построенный дом. Всего на улучшение жилищных условий за счет мат-капитала волгоградцы потратили около 1,5 миллиарда рублей. С 1 февраля этого года материнский капитал на первого ребенка в Волгоградской области составляет почти 729 тысяч рублей. На второго, если семья не получала мат-капитал на первого ребенка, 963 тысячи. Дожди с грозами придут в Волгоград и область на 2 дня. По прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными и незначительно собьют жару, которая установилась в регионе. 23 июля осадки возможны в самом Волгограде. Дневные температуры составят от плюс 31 до 33 градусов. В пятницу 24 июля в Волгограде к грозе и ливню присоединится порывистый ветер до 20 метров в секунду. Днем до плюс 34 градусов. Выходные начнутся с экстремальной температуры в плюс 37. Легендарный «Робокоп» вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений, ремейков, 2 телесериала и 2 анимационных сериала. О сроках выхода в эфир нового проекта пока не сообщается. Доллар 78.55, евро 89.76.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект на декорации на портале наш.дом.ру.

0: Наслаждаемся летом в компании золотых хитов и не только. Alan Walker, Sing Me to Sleep. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и, конечно, желаю, чтобы окончание рабочей среды нас с вами порадовало. Teddy Swims ждет нас впереди, The Door и уже вот-вот группа Hi-Fi.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Тедди Свимс, The Door в компании отличной музыки и работает прекрасно, и мечтается о предстоящем приятном вечере, конечно же, тоже комфортно. А из музыки впереди Джой Валерий.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник».
2: А половина шестого уже. На часах все наши мысли об окончании рабочей среды. Конечно же, уже очень хочется окунуться в прекрасный летний вечер. А One Republic с нами далее. Need Your Love и Вячеслав Бутусов. И новости коротко на «Радио «Спутник».
3: Здравствуйте. Раненая при атаке на склад в Краснодаре девушка скончалась в больнице. Трое пострадавших остаются в медучреждениях города. Шестерым оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В центре Волгограда более 20 объектов в прибрежной зоне получили статус памятников. Строения и руины связаны с событиями Сталинградской битвы. Соответствующий приказ выпустил областной комитет госохраны. Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасы на 11 тысяч рублей. Воришку выявили позднее, только после просмотра записей камер видеонаблюдения. Любителя колбасы задержали, против него возбуждено уголовное дело. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки. Прекрасное летнее настроение. Им золотая коллекция вновь ждет нас впереди. В сборнике часа Риана Unfaithful, Джон Бон Джови, It's My Life и в самом начале Лес Макьон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград», 60-57-57.
3: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите. Приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган Центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Пронзительное раскаяние Рианы Unfaithful в нашей золотой коллекции. А в начале нового музыкального здесь Roxette, Sleeping in My Car и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот в финале часа Pascal Le Toblon, Friendships.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
7: 543-00. Потолкуйте с нами.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Ситуация с федеральным бюджетом в России остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%, а трудности на топливном рынке президент назвал временными. В Волгограде полицейские задержали магазинного вора, который украл из сетевого супермаркета колбасы на 11 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде» в региональном управлении МВД, в полицию обратилась представительница магазина. Рассказала, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметила мужчину. Он стоял возле холодильного оборудования, сложил колбасу в сумку и прошел мимо кассы, не заплатив. Фигурантом оказался 48-летний волгоградец, ранее судимый. Мужчина признался в краже, объяснил, что часть похищенного он съел, остальное продал незнакомцу. Деньги потратил. По факту возбудили уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Жителям Дзержинского района Волгограда сделали перерасчет за горячую воду. Причиной оказались длительные отключения потребителей. Сумма перерасчета за июнь составила более 1 800 000 рублей. В Госжилинспекции напомнили, что допустимая продолжительность перерыва горячего водоснабжения составляет не более 8 часов суммарно в течение одного месяца и не более 4 часов единовременно. Если эти нормативы превышены, потребители имеют право требовать перерасчет начислений, пишет «Волгоградская правда». В Волжском открыли новую скульптуру. Она посвящена семейным ценностям. Автором стал известный волжский скульптор Николай Карпов. Памятник представляет собой супружескую пару с двумя детьми. Скульптуру «Семья. Малая церковь» торжественно открыли в день города у храма святых новомучеников и исповедников российских на территории больницы скорой помощи. Автором идеи памятника стал настоятель прихода иерей Иоанн Стукалин. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Доллар 78.55, евро 89.76.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Илья Лагутенко и нереализованные сценарии идеальной жизни. Невеста, несомненно, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем нам хорошего вечера. Если еще не завершен рабочий день, то удачи. Сиси Кетч, Backseat of Your Cadillac. У нас впереди новая песня Милен Фармер, Сек, Вилли Тух уже вот-вот.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный? Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Ты приятный вечер в разгар июля и, конечно, множество интереснейших планов на сегодняшний вечер после завершения рабочего дня. Пожелаю всем удачи, прекрасного настроения. А Чарли Путс, Селена Гомес ждут нас впереди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-370. Волжском 205-255.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: А на часах уже 7:30, а в нашей компании по-прежнему здорово. Пусть завершение рабочей среды будет для всех, для нас добрым. А Бруно Мартини Зиба впереди. Hear Me Now. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня розы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что

0: разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговор на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Обещают дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24. Днем в Волгограде до 30 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: Завершение рабочего дня непременно будет удачным в компании отличной музыки. И на очереди у нас ожидаемый всеми нами сборник хитов золотой коллекции. Эдвард Майя, Вика Жигулина, Stereo Love, NSYNC, It's Gonna Be Me и Танита Тикара, Twist in My Sobriety.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде. 60-59-60.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции П. Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
9: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

прекрасном настроении мы завершаем золотую коллекцию Эдвард Майя, Вика Жигулина, Stereo Love. И синхронно для многих из нас завершается рабочий день. Хорошего вечера. Sunrise Avenue впереди. Fairy Tale Gone Bad. И музыка понятная без слов уже вот-вот. Secret Garden Song from Secret Garden.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят россиян на доставку с маркетплейсов. О новой преступной схеме сообщили в МВД. Аферисты сообщают жертвам, что на их имя якобы оформлена доставка. Но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании. В связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи, говорят мошенники. Убедив жертву в реальности существующей отправки под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники просят продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию. До 20 сентября взят под стражу 53-летний волгоградец Роман Мельниченко, подозреваемый в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. Бывшего профессора Волгоградского госуниверситета задержали 21 июля. По версии следствия, в сентябре прошлого года Мельниченко разместил в сети материалы, дискредитирующие российскую армию. При этом ранее фигуранта уже привлекали к административной ответственности за аналогичные деяния. Как напоминает «Волгоградская правда», весной 2022 года Романа Мельниченко уволили из Волгоградского госуниверситета за прогул. Он пытался это оспорить, однако областной суд посчитал решение вуза законным и обоснованным, пишет «Волгоградская правда». В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение. Вплоть до утра 24 июля регион будет заливать дождем. Синоптики также прогнозируют местами грозы, град и усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Синоптики и спасатели призывают граждан быть осторожнее в такую погоду, держаться подальше от старых деревьев и ветхих строений и, по возможности, меньше бывать на улице. Заплывшего на глубину подростка спасли на Ахтубе. 14-летний школьник заплыл на глубину, выбился из сил и уже не мог самостоятельно вернуться на берег. К счастью, его вовремя заметили спасатели. Благодаря их оперативной работе все закончилось благополучно. Подростку не потребовалась медицинская помощь. Служба спасения напоминает волгоградским родителям, что ЧП с детьми на воде с приходом жары случаются все чаще. Ребенка постоянно нужно держать под контролем, пишет «Комсомольская правда». Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и серьез. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар на четверг 78.48, евро 89.60.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.ком.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Созерцаем лето и наслаждаемся каждым моментом в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всех с завершением рабочего дня, прекрасного нам отдыха. Гэри Стайлс, As It Was впереди. И уже вот-вот Михей и Джуманджи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение. Надеюсь, с нами не только по поводу завершения рабочего дня. Есть и еще множество прекрасных моментов. А Queen здесь далее. I want to break free.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Меньше слов, больше музыки. Прекрасным июльским вечером и на десерт тройка хитов золотой коллекции. Дюк Дюмон, Ocean Drive, Майкл Джексон, Black or White и в самом начале Рик Астли, Together Forever.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 23 июля и 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Одна из тех песен, в которой приятно мчать летним вечером в закат, Дюк Дюмон, Ocean Drive в нашей золотой коллекции. Всем прекрасного отдыха. Далее здесь Scorpions, Does Anyone Know и музыка, понятная без слов, в финале часа DJ Dada, X-Files.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится, ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов, сообщает БФМ. В Волгограде суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника облгаи Александра Степанова. Напомню, он обвинялся по статьям о крупных взятках и легализации имущества, полученного незаконным путем. Его карьера пошла на спад в 2023 году после скандальной истории с певицей Аннет Сай, которую с мигалками доставили в аэропорт на полицейских машинах. Певица выложила все это в сеть и вызвала волну общественного возмущения. В январе этого года Степанов ушел на СВО, совершил там подвиг и был удостоен госнаграды. Эти обстоятельства стали причиной для возобновления производства по уголовному делу Степанова. В среду суд вернулся к этому делу, чтобы прекратить его навсегда. Как стало известно агентству «Высота 102», об освобождении Степанова от уголовной ответственности ходатайствовало командование его войсковой части. В Волгограде началось озеленение сквера имени Станислава Говорухина на проспекте Ленина. Там высадили первые деревья. В ходе работ по реконструкции участок бульвара от Аллеи Героев до Комсомольской уже перекопали, уложили новую тротуарную плитку, провели поливочный водопровод. Сейчас специалисты высаживают саженцы сакуры, можжевельника, тополя, а также черных сосен и елей. Здесь также будут расти гортензии и другие виды растений, рассказали в мэрии. Позже в парке появится парковая мебель и новые арт-объекты, посвященные известному режиссеру и политику Станиславу Говорухину, пишет «Комсомольская правда». Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ЯН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78.48, евро 89.60.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Никита Асия, Let's Love в нашей компании. Хорошо, всегда приятного нам всем вечера. Сплин, новые люди впереди, еще Оливия Дин, So Easy. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
2: Это «Радио Спутник».

0: Половина девятого на часах. Мы отдыхаем в компании отличной музыки. Morgan Wallen, Love Somebody, наше ближайшее музыкальное. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: без тебя.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград. Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-65-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно. Обещают дожди. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24. Днем в Волгограде до 30 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Только лучшие песни о любви и самые красивые баллады с нами до полуночи в романтическом вечере. Грегуар на очереди, улица звезд. А сейчас давайте узнаем о том, что эти самые звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно, обещают дожди, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 22-24, днем в Волгограде до 30 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
3: I'm a

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.